Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой».
2: С вами Рафа.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

точно. Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: листопада. Ты слушаешь любимое радио.
1: Реклама на радио.
2: Алиса, включи радиоприбой.
3: Включаю радиоприбой.

0: и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Слушай Родину, слушай Прибой.
1: Реклама.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: музыка для твоих осенних приключений.
1: Я держался на моральных, когда жизнь била с размаху по душевной наковальне. Мы сверху

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

Сегодня у нас пятница, и этим практически все сказано. Четвертый день сентября, как говорят некоторые наши ведущие, сентября. А вот осень, да, но проявление осени уже сказывается, потому как по утрам прохладно, и ночью тоже дует ветер, такой, знаете, осенний. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой», пожелал Расул Алибека, ваша компания до полудня, итак, рабочий день впереди.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Погода. Огромный привет всем тем, кто сейчас по ту сторону радиоприемников. И я вам сейчас расскажу о погоде в столице Дагестана. Сейчас в Махачкале светит солнце, дует ветер. Нормальные погодные условия, 23 градуса тепла. Завтра мы ожидаем слабый дождь. Ветер у нас 7 метров в секунду сегодня, юго-восточного направления, с немножечко с усилением. А вот, сейчас сказал усилением, так работники полиции сейчас напряглись, они по жизни в усилении. А вот, нет, погода, ветер просто с усилением, а не вы с усилением. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 27 градусов тепла, будет светить солнце, и осадков у нас, в общем-то, не ожидается. А вот, шел с остановки общественного транспорта до рабочего места, встречаю соседей, многочисленную охрану. Но у нас охрана здесь такая, которая состоит из 55 человек, не знаю, что они здесь охраняют, но все пенсионеры. Правда, нормальные такие. А вот встретил нашего соседа Митрича, пенсионера. В общем, стояли с ним, разговаривали. В этот момент вышла его супруга. Значит, она собирается на работу, утром выходит. Вот, и тут же проходила соседка. Ну, у нас есть тут одна такая соседка, которая, ну, вы знаете, она такая, ну, как вам объяснить, такая уф-уф, вся такая, уф-уф, соседка такая, вот, вся сделанная, да, сделанная. А вот, ну, естественно, есть, ну, как не посмотреть, когда есть на что посмотреть. Ну, мы, значит, с Митричем посмотрели ей вслед, а жена говорит Митричу: слушай, Митрич, ты совсем обнаглел. Прям при мне с этой женщиной, с этой девки глаз, значит, не сводишь. Митрич сказал: золото мое, вот удивляюсь, какая она по сравнению с тобой страшная. На что Митрича жена тут же ему, в общем-то, возразила и спросила. Митрич говорит: а слюни почему у тебя текут? Знаете, что Митрич сказал? Митрич сказал: это от ужаса.

0: радио.
1: Escucha el ritmo.

0: Слушая песни Андрея Губина, сижу и невольно анализирую. Андрей Губин действительно обладал незаурядным талантом, и его песни прочно вошли в коллективную память целого поколения. Да и сейчас, в принципе, звучат тоже неплохо. Эти же песни прочно вошли в число символов 90-х наряду со спортивными костюмами, пейджерами, порошковыми напитками сомнительного происхождения. Что там еще было? А, реклама МММ по телеку. Этого парня, в котором были влюблены девчонки всей страны, частенько называли нашим Энрике Иглесиасом, который чуть ранее пел в нашем эфире, только не наш, а их испанский. Но он был все-таки роднее и, конечно же, лучше. «Птица» — так называлось музыкальное произведение, которое прозвучало в нашем эфире в 7 часов и 50 минут по московскому времени. В нашем эфире это радиоприбой. Всем тем, кто к нам присоединился, я желаю доброе утро и напоминаю, продолжение следует.
1: Реклама. Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Мы час эфира завершаем. Девушка пришла, сейчас у нее будут самые свежие новости из со всего мира. В общем-то, девушку зовут Диана Гаджиева. Диана немного возмущена, была с утра. Я говорю, в чем проблема, Диана? Она говорит, ты знаешь, Расул, говорит, вот детям в третьем классе, в общем-то, задали читать Аркадия Гайдара. Я говорю, и что? Диана говорит, вот племянница теперь пытается понять, что такое сельсовет, колхоз, талоны и зачем воюют красные с белыми. Я говорю, это еще ерунда, ты еще Пушкина ей дай почитать. Она говорит, какое стихотворение? Я говорю, не помню какое, но есть такие строчки. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе в красном кушаке. В общем, Диана тут была двумя словами приятно удивлена, а одним словом она была просто, ну, она это, ну, в общем, ну, да, удивилась она. Пройдемте в час следующий.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России меняется порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. В Дагестане строят крупнейший центр обработки данных и в республике представили новый самолет. Теперь подробно. С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок получения адресно-справочных данных через МВД. Закон упрощает поиск людей и четко определяет, кто имеет право делать такие запросы. Главная цель изменений – помочь в восстановлении связи, не нарушая приватность. Разыскиваемый человек сам решит, выходить ли на контакт, а его адрес заявителю не раскрывается. Подать заявление на поиск человека может как частное лицо, так и организация лично или через представителя. Сделать это можно через госуслуги или в районном подразделении МВД по вопросам миграции. Минсельхоз России намерен создать сеть полигонов, где будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии для агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях. Министерство намерено подготовить новые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки в течение месяца. Практическую отработку модели планируется начать в следующем году. При этом основой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. В Косовюртовском районе строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных с плановым вводом в эксплуатацию в следующем году. По словам представителей правительства, он даст Дагестану не только современную цифровую инфраструктуру, но и новые рабочие места. На объекте создадут порядка 30 высокотехнологичных мест для инженерно-технических специалистов. Еще более 100 рабочих мест появится в IT-сфере для обслуживания размещенного оборудования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в Кизляре наблюдал за показательным полетом самолета, разработанного на Кизлярском электромеханическом заводе в рамках госпрограммы развития авиационной промышленности. Премьер выразил уверенность в хороших перспективах проекта и заверил, что власти республики будут делать все необходимое для его дальнейшего развития. Серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алиасхаб Рамазанов в составе сборной России выступит на международном рейтинговом турнире серии Гран-при в Южной Корее, который стартует сегодня. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана, походу, меня спросила. Слушай, говорит, скажи, говорит, пожалуйста, а почему все летчики либо лысые, либо седые? Ну, это на основе самолета, новости и так далее. Я говорю, отвечаю. Смотри, лысые — это те, которые летают везде, в любую погоду, могут в полной темноте долететь куда угодно, могут сесть на пятачке в тропический шторм. Диана говорит, а седые? Я говорю, ну, а седые — это те, кто летает в одном экипаже с лысыми. В общем, в эти утренние часы вам доброе утро.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: каждая музыкальная видеогруппа, реальная жизнь солисток с реальными людьми, конечно же, ситуациями. Доносятся переживания очень своеобразно, красиво, но всегда наглядно в виде метафор, загадочных предметов и расшифровками одновременно. Увидев один клип группы, хотя бы раз вы начнете понимать и читать остальное их творчество, их творческие работы. А группа «Серебро», песня называется «Я тебя не отдам», и эта песня в нашем эфире. 8 часов и почти уже 12 минут, время московское. Доброе утро, здравствуйте. Далее реклама спонсора. Я же приветствую всех на волнах радио «Прибой». Желаю всем доброго утра, хороших выходных. Впереди они у нас. Может, кто-то уже сегодня отдыхает, но не мы. Работаем. Расул Алибеков.
1: RGD – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGD – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Радиостанция «Прибой» очень любит эту певицу Тина Тернер. Она была и остается кумиром для миллионов начинающих исполнительниц, мечтающих повторить ее судьбу. Она вошла в историю музыки как одна из величайших певиц 20 века, песни которой просто так не споешь в караоке. И приблизиться к славе Тины Тернер способны лишь избранные единицы. Увы, ее звезда угасла, но свет будет долетать до нас еще очень и очень долго. Знаете почему? Потому что есть радиоприбой.
1: Реклама.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: года.
1: Как гласит закон Шуфутинского, дайте мне точку опоры, и я переверну календарь. Да, календарь мы перевернули, и сегодня у нас уже 4 сентября. Так, прогноз погоды. Мне же было любезно предоставлен. 23, днем плюс 27. 7 метров в секунду ветер юго-восточного направления. Что касаемо осадков, ну вот гидрометцентр сам не знает, будут ли осадки или нет. Но у них порой с главным архитектором Вселенной разногласия бывают, поэтому тут еще неизвестно, будет сегодня дождь или нет. Впрочем, нам дождь не нужен, у нас и так очень хорошая погода. Хотя, по поводу дождя я бы тоже поговорил о том, что во время дождя тоже бывает все хорошо и замечательно. 8 часов и 28 минут, время московское. Сегодня у нас пятница, день продолжается. Омер Дип, Джокер, радиоприбой. Поехали! Поехали!

0: Прямо сейчас мы рассказали вам историю про день рождения Светки Соколовой. Ей, в общем-то, сегодня исполняется 30 лет. Ей уже на протяжении 45 лет исполняется 30 лет. Но вот герой снова приносит ей розовые розы, те же цветы, которые он подарил ей еще в 5 классе, когда им было по 12 лет. Этот жест становится символом памяти о времени, когда чувства были искренними и, конечно же, непосредственными. Сейчас я буду разбираться с нашим микрофоном, который то работает, то не работает. Короче, услышимся в самое ближайшее время на радиоприбой.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Перед самым выходом рубрики получаю смс-сообщение, но мы здесь разные смс-сообщения получаем. Тут пишут: Алибеков, привет, как дела, как настроение? Сейчас будете рассказывать про пробки. Скажите, пожалуйста, вы все знаете, если у автомобиля ночью часто срабатывает сигнализация, о чем это говорит? Ну, если у автомобиля ночью часто срабатывает сигнализация, значит, ему снятся сны про ДТП. А вот, каждый день открываю карту самого лучшего и желаемого города, где можно проживать, даже американцы на Манхэттене мечтают о Махачкале, и смотрю, в общем-то, там, где были пробки, там они все время и есть. Особо сейчас, в общем-то, буду говорить о том, о въезде в город Махачкалу. Здесь не просто красным, здесь вообще темно-красным выделено. То, что, видимо, наверное, и на обочине ездит, и поверх машин, наверное, наши водители уже, других машин уже полезли, чтобы куда-то проехать в город, например, проспект Насрудинова, Петра Первого. Все бордовым даже выделено. Булача, здесь вообще, по-моему, все встало. Не знаю, там не видно, что ДТП. Я не вижу здесь ДТП. Вот троллейбусное кольцо. Немного, совсем немного. Но так в целом все свободно, все нормально. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и учите правила дорожного движения, это вам пригодится. Так, бах, опять смс-сообщение. Ну-ка быстренько пройдусь по смс-ке, что здесь написали. Опять же этот тип отправляет мне, товарищ. Алибеков, еще раз привет. Мне прислали статью, в которой Илон Маск сказал, что скоро он сделает чип, благодаря которому можно будет слушать музыку без наушников, а сигнал будет просто сразу идти в мозг. Скажите, пожалуйста, что на этот раз изобрел Илон Маск? На этот раз, по-моему, Илон Маск изобрел, вы знаете, шизофрению.
0: Букет осенний, музыкальный.
2: Вам дарит радио «Прибой».

0: Да. Сколько лет я слушаю эту песню, но слова здесь просто великолепны. Ну, не секрет, что песню британской группы «Смоки» про водку, то бишь «Водки на еду», любит в основном старшее поколение. А вот песню про соседку по имени Элис, хорошо знакомая людям помоложе. Все благодаря вольному каверу группы «Конец фильма», который гремели во всех радиоприемниках в начале третьего тысячелетия. Теперь о песне. Несмотря на мажорное звучание, текст песни достаточно грустный, ибо поется от лица лопуха, который 24 года жил по соседству с Элис, но так и не осмелился признаться ей в любви. Ну а теперь она из дому съезжает, и парень, соответственно, рвет на себе волосы. Правда, есть еще девушка Салли, которая ему как бы намекает, я рядом, но лопух, в общем-то, есть лопух. В общем, это «Смоки» и великолепнейшая песня. Без комментариев на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама на радио. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Вокзал. Стас Михайлов и Эмин, «Вокзал одиноких душ». Эмин во всех, в общем-то, и в шансоне отметился, и в попсе, и в рок где-то, и в старых песнях. Осталось только лишь, наверное, в опере ему отметиться. Диана Гаджиева говорит: ты знаешь, говорит, я вот новость принесла, сейчас вот гаражную амнистию продлили. Но она сейчас рассказывала мне, рассказывала. Я, говорит, сейчас расскажу, что это такое. Я ей сказал, я слушал. Я говорю, ты знаешь, говорю, по поводу гаражей. Вот пакет с пакетами — это ерунда. Она говорит, а что не ерунда? Я говорю, вот гараж за 5 километров от дома для хранения 3-литровых банок — это тема. А что насчет пакетов? Я говорю, я не знаю, ты что-то в пакете принесла. Давай посмотрим. Она говорит, после выпуска новостей. Я говорю, окей, хорошо.
1: А над нами плачут небеса.
2: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране продлили гаражную амнистию. Проверка школ Дагестана выявила проблемы, и в республике начался отбор заявок по программе развития горных территорий. Теперь подробно. В России официально вступил в силу закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. В профильном комитете Госдумы сообщают, что упрощенный порядок регистрации уже избавил сотни тысяч россиян от бюрократической волокиты. За время действия программы по всей стране официально зарегистрировали более 800 тысяч объектов. Напомню, закон позволяет в упрощенном порядке оформить право собственности как на сами строения, так и на землю под ними, если они были возведены до конца 2004 года. К началу нового учебного года в Дагестане приступили к работе 1376 школ, однако проверка выявила системные проблемы. 42% школ переуплотнены, в некоторых отсутствуют спортзалы и медкабинеты. Также проверка показала, что 36% расписания уроков не отвечают требованиям по длительности перемен. Это может влиять на утомляемость учащихся. Работа по устранению нарушений в действующих школах продолжается. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг них нередко остается замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Минэкономразвития Дагестана объявила старт приема заявок на участие в госпрограмме развития горных территорий на этот год. Программа, реализуемая с 2020 года, нацелена на устойчивое развитие, создание и сохранение рабочих мест, а также повышение качества жизни населения в горных зонах республики, занимающих около 44% территории региона. На реализацию мероприятий в республиканском бюджете предусмотрено свыше 70 миллионов рублей. Господдержка будет предоставляться в виде субсидий на возмещение до 50% затрат по нескольким направлениям. В Дагестане стартовал дополнительный период основного государственного экзамена для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. К участию в нем допущены выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период и оставшиеся без аттестата. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны не позднее 11 сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Где делают «Ладу Калину»? Спросила Диана. Я говорю, в Тольятти. В Тольятти делают «Ладу Калину»? Я говорю, Диан, ее там производят, а делают ее в каждом гараже по 5 раз в год. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. День продолжается, впереди у нас много всего интересного, так что будьте с нами.

0: Первое, что поражает европейца, особенно британца, при близком знакомстве с американцами, это то, что скромность и сдержанность не являются добродетелью. Американцы будут много и охотно, по нашим меркам, совершенно нескромно рассказывать вам о своих успехах и достижениях. Второе же, особенно в таких городах, как Нью-Йорк, ну, почему столько мусора, почему столько бродяг, почему такое равнодушие? Вы знаете, если вас будут бить на улице, скорее всего, никто не вмешается, потому что вмешиваться в чужие дела не принято. Но когда вы будете избиты лежать на тротуаре, к вам обязательно кто-нибудь подойдет и спросит: «Are you okay?» Вы в порядке? Ну, потому что люди-то вокруг, в принципе, неплохие, участливые. Стинг поет далее. Я ненавижу эту фразу, потому что она сейчас встречается во всех фильмах и сериалах, включая исторические, когда так не говорили от слова совсем. В общем, Стинг написал эту песню, когда один из его друзей переехал в Нью-Йорк и почувствовал там себя полным изгоем. Так, в общем-то, и родилась эта песня, и о том, о чем я рассказал, я просто перевел то, что сказал Стинг на радиоприбой. Далее о спонсоре. Ювелирный дом Карджеви. Временные события меняются, драгоценности Карджеви – это навсегда. Новые коллекции, много всего интересного. Вы просто зайдите, посмотрите, и вы оттуда просто так не уйдете. Адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Расул Алибеков, радиоприбой, всем пожелал доброго утра.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: 25 градусов тепла на данный момент в столице Дагестана. Дует ветер со скоростью 8 метров в секунду юго-восточного направления. Дождя не ожидается. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 27 градусов тепла.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: кажется весьма странным именем исполнительницы, которую зовут Хареро. Диджей Антонио написал эту песню, и они датированы 2025 годом произведением под названием «My World». Сделаем небольшую остановку, разговор о музыке продолжится через несколько минут на радио «Прибой».
1: Реклама. Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Парня из Ирландии зовут Дермот Джозеф Кеннеди. Он автор песен, работающий в жанре фолк, ориентированной сольной музыки, современным продакшеном и элементами популярной музыки, альтернативы и хип-хопа. Много хороших песен, одна из них «Kiss Me» на волнах радио «Прибой». Далее реклама спонсора, но прежде у меня для вас небольшой анонс. Завтра, в субботу, 5 сентября в 10:00 в эфире нашей радиостанции, в эфире «Радио Прибой», программа «Познай себя». Мы встретимся с семейным психологом Русланом Магомедовым, поговорим на тему программы «Эмоциональное притяжение». Напомню, что это в субботу, завтра, 5 сентября в 10:00 в прямом эфире на волнах «Радио Прибой».
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни настоящее.
0: Песня называется «Странные танцы». Они были созданы в 91 году, и песня вошла в первый и самый яркий альбом группы «Технологии» «Все, что ты хочешь». Ну, вообще, «Странные танцы» можно назвать нестандартной для «Технологии», которая создавала брутальные песни в стиле техно и синти-поп. Но именно с нее многие узнали о группе в начале 90-х. И эту песню ставили на многих дискотеках на медленные танцы. У нас же она прямо сейчас на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России меняется порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. В Дагестане строят крупнейший центр обработки данных и в республике представили новый самолет. Теперь подробно. С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок получения адресно-справочных данных через МВД. Закон упрощает поиск людей и четко определяет, кто имеет право делать такие запросы. Главная цель изменений – помочь в восстановлении связи, не нарушая приватность. Разыскиваемый человек сам решит, выходить ли на контакт, а его адрес заявителю не раскрывается. Подать заявление на поиск человека может как частное лицо, так и организация лично или через представителя. Сделать это можно через госуслуги или в районном подразделении МВД по вопросам миграции. Минсельхоз России намерен создать сеть полигонов, где будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии для агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях. Министерство намерено подготовить новые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки в течение месяца. Практическую отработку модели планируется начать в следующем году. При этом основой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. В Косовюртовском районе строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных с плановым вводом в эксплуатацию в следующем году. По словам представителей правительства, он даст Дагестану не только современную цифровую инфраструктуру, но и новые рабочие места. На объекте создадут порядка 30 высокотехнологичных мест для инженерно-технических специалистов. Еще более 100 рабочих мест появится в IT-сфере для обслуживания размещенного оборудования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в Кизляре наблюдал за показательным полетом самолета, разработанного на Кизлярском электромеханическом заводе в рамках госпрограммы развития авиационной промышленности. Премьер выразил уверенность в хороших перспективах проекта и заверил, что власти республики будут делать все необходимое для его дальнейшего развития. Серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алиасхаб Рамазанов в составе сборной России выступит на международном рейтинговом турнире серии Гран-при в Южной Корее, который стартует сегодня. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Это перепевка, это не его песня. Да, у него вообще мало своих песен. Но есть, есть. Что могу сказать? Филипп Киркоров с песней в нашем эфире. Я умру. В 10 часов и 10 минут по московскому времени. Пятница продолжается, набирает обороты. День становится все ярче и ярче. Только бы ты знала. Все жарче и жарче. Далее реклама нашего спонсора. Ну и продолжение «Шлягер» тогда, когда мы были молодыми. А в этой рубрике вокально-инструментальный ансамбль «Статус-кво». Положение вещей не меняется уже на протяжении 50 лет. Песня называется «Ты теперь в армии». Расул Алибек в радиоприбой. Всем доброго утра. Я за тебя
1: умру. RGD – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей: 92-47-47.
8: Аварская поговорка:
9: «Годик ани в гурев, рахдайн шали в бахарчи».
10: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
11: Радио «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: А сейчас светит солнце в столице Дагестана. Температура воздуха составляет 27 градусов тепла. Ветер 5 метров в секунду. Он дует с юга. Ветер поменялся. Можно ехать на рыбалку. На рыбалку куда ехать? На второй рынок. Там рыба всегда есть. Главное, чтобы серебряный крючок у вас был всегда. А с собой, ну, имеется в виду, кошелек был набит деньгами. Днем плюс 27. Сегодня у нас, собственно говоря, без осадков. Что касаемо погоды на завтра, коротко о погоде на завтра рассказываю. Днем будет светло, ночью темно. А если будет дождь, то будет еще и мокро.
1: Радио Прибой. Где

0: Сейчас будет пауза протяженностью всего лишь в 2 минуты. 2 минуты не будем мы слушать музыку, но затем мы послушаем такие известные музыкальные величины, как Крис Кельми, история под названием «Ночное рандеву», «Dive into me», это Алоки Халет, ну и Хадижат Ибрагимова, великолепнейшая песня под названием «Цветочный сад». Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Услышимся очень скоро. Расул Алибеков.
1: До тебя. Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
6: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
7: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
6: Вместе побеждать!
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Именно так называется эта песня, где строки о таинственном ночном свидании идеально легли на чувственную мелодию. Я вот здесь вот сижу и сравниваю. Я вот поставил одну песенку, инструменталка, инструментальное, значит, произведение Нью Морриконе из фильма «Мэттью Нассера Ценна». Ну и музыка «Ночное рандеву» напоминает эту инструментальную, значит, так, композицию. Ну, минимальное сходство и правда присутствует, но что хочу сказать. Вряд ли его можно назвать определяющим. Давно забытая инструменталка не самый очевидный источник для заимствования для рокера 80-х, для лучшего рокера 80-х. Крис Кельми, 10 часов и 50 минут, время московское. Так, впереди у нас много полезной информации. Кстати, скоро новости, но затем программа «Ретро», которую веду сегодня ее для вас я.
1: Реклама.
2: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране продлили гаражную амнистию. Проверка школ Дагестана выявила проблемы, и в республике начался отбор заявок по программе развития горных территорий. Теперь подробно. В России официально вступил в силу закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. В профильном комитете Госдумы сообщают, что упрощенный порядок регистрации уже избавил сотни тысяч россиян от бюрократической волокиты. За время действия программы по всей стране официально зарегистрировали более 800 тысяч объектов. Напомню, закон позволяет в упрощенном порядке оформить право собственности как на сами строения, так и на землю под ними, если они были возведены до конца 2004 года. К началу нового учебного года в Дагестане приступили к работе 1376 школ, однако проверка выявила системные проблемы. 42% школ переуплотнены, в некоторых отсутствуют спортзалы и медкабинеты. Также проверка показала, что 36% расписания уроков не отвечают требованиям по длительности перемен. Это может влиять на утомляемость учащихся, работа по устранению нарушений в действующих школах продолжается. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг них нередко остается замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Минэкономразвития Дагестана объявила старт приема заявок на участие в госпрограмме развития горных территорий на этот год. Программа, реализуемая с 2020 года, нацелена на устойчивое развитие создания и сохранение рабочих мест, а также повышение качества жизни населения в горных зонах республики, занимающих около 44% территории региона. На реализацию мероприятий в республиканском бюджете предусмотрено свыше 70 миллионов рублей. Господдержка будет предоставляться в виде субсидий на возмещение до 50% затрат по нескольким направлениям. В Дагестане стартовал дополнительный период основного государственного экзамена для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. К участию в нем допущены выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период и оставшиеся без аттестата. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны не позднее 11 сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Ударный хит. На радио «Прибой».
1: Итак, ретро-песни — это не просто мелодия, это отражение времени. Грампластинки, радио, затем кассеты, компакт-диски меняли способы распространения музыки и влияли на их звучание. Сегодня, когда мы слушаем эти песни, мы не просто наслаждаемся мелодией, мы прикасаемся к истории, чувствуем дух времени и часто находим в этих хитах что-то близкое и важное для себя. Игорь Николаев, Ирина Аллегрова, песни называются «Миражи», продолжение программы «Ретро», что уже стартануло на волнах радио «Прибой». У микрофона Расул Алибеков.

0: В нашем эфире проект Blue System, который был основан Дитером Буллином сразу после распада группы Modern Talking. Это был не классический коллектив, а проект, где Дитер, который Буллин, композитор, продюсер, аранжировщик и основной голос куплетов. Ранние пластинки продолжали линию евродиска с характерными синтезаторами, минорными мелодиями и, конечно же, мощными припевами. В середине 90-х звучание сдвинулось в сторону евроденса, более жесткий бит, женские вокалы в припевах, влияние хаоса и, конечно же, техно. Проект постепенно терял коммерческий размах Германии, хотя отдельные альбомы получали золотой статус. Ну вот, например, среди самых узнаваемых треков это тот трек, который сейчас в нашем эфире «Sorry Little Sarah». Дебютный сингл Дитер Буллин хотел сделать самбо-хит, которого раньше в Германии не было. Песня о сожалении, тоске и надежде на возвращение любимой. Здесь поется «Прости, маленькая Сара», «Я жду девушку вроде бы тебя». Ну, в общем, о том, о сём. Blue System, радиоприбой.
1: Реклама на радио. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Удачи! Ровно через год альбому «Группа крови», кстати, песня именно отсюда, исполнится 40 лет. Но кто бы что ни говорил, какими бы затертыми не были эти песни, пластинка действительно является пиком всего того, что было создано группой «Кино». За все годы ее существования можно долго размышлять о том, что именно этот релиз поднял Цоя и команду на вершину музыкального олимпа СССР, вывел их из андеграунда на стадионные мощности, тем самым обеспечив массовый прилив новоиспеченных поклонников. Что могу сказать? Ну, нельзя сказать, что подобных песен в СССР в той поры не существовало. С какой-то точки зрения, группа крови — это, знаете, оборотная сторона идеалистического комсомольского гимна в рок-обертке. Ну, в общем, так молодежь мотивировала на борьбу за правое дело. Если же убрать Ленина с октябрем и спеть голосом Цоя, чем не группа крови? И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. Это программа «Ретро», и она продолжит свою работу очень скоро на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: просто попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Медленно, но уверенно мой рабочий день подошел к своему логическому завершению. До финала часа еще в нашем эфире отметится Мирей Мати и Олег Газманов. А это была Сандра. Именно так называлась песня в ее исполнении. У меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до понедельника. Услышимся здесь же. Кто знает английский, переводите. Goodbye, I look forward to seeing you on Monday. И далее, it was nice talking to you. Подбор музыки, прекрасное настроение, ну и все, что было связано с эфиром, Расул Алибеков. Услышимся обязательно.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Шалкар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дилим,
0: Ярак Казмаляр,
1: говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На границе России и Монголии зафиксировали высокую активность очага чумы. В Дагестане обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. И боксеры республики вышли в финал на чемпионате страны. Теперь подробно. Российские и монгольские специалисты выявили высокую эпизоотическую активность очага чумы на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Также заявили, что на территории страны учреждения ведомства продолжают системную работу по предотвращению случаев заболевания чумой, мониторингу активности природных очагов, вакцинации населения по показаниям и проведению профилактических мероприятий, что позволяет обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. Российские агентства недвижимости, работающие с массовыми новостройками, в этом году фиксируют резкое сокращение клиентского потока и падение выручки до 70%. Как оказалось, проблемы возникают в связи с отсутствием прежних драйверов роста – массовой льготной и семейной ипотеки. Из-за этого девелоперы и специализированные агентства вынуждены вести жесткую борьбу за каждого покупателя, отметили эксперты. В правительстве Дагестана обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросам реабилитации, медицинского обслуживания, протезирования и адаптации жилья для участников СВО с инвалидностью. Обсудили открытие филиала Фонда защитники Отечества в Дербенте. Как было отмечено, в Дагестане действует 26 мер поддержки для данной категории граждан. В частности, ежемесячную компенсацию за ЖКУ, капремонт и топливо получают 6400 человек. В Махачкале в связи с проведением Международного фестиваля народных художественных промыслов вводятся временные ограничения движения автотранспорта. Меры принимаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка. С сегодняшнего дня и до 20 сентября будет закрыт участок от улицы Ливаневского до улицы Сулеймана Стальского. Четверо дагестанских боксеров поборются за золотые медали на чемпионате России в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Решающие поединки завтра, 5 сентября, проведут Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Саид Магомаев и Камиль Джамаев. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: желаний.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшение компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
1: Час желаний на радио «Прибой».
7: Ну что ж, дамы и господа, программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» с этого музыкального часа 12:17 уже московское время, где будут звучать песни для настроения, которые спасут вас от грусти, от тоски, подает отличное самочувствие на весь день. Сегодня пятница, 4 сентября. И напомню, что программу «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». «Росювелир» — это эксклюзивная коллекция ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпры» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: В программе «Час желаний», друзья мои, можете это делать до конца часа с 12 до 13. Итак, зовут меня Адам, всем салам алейкум, хорошего настроения, отличного дня под названием «Пятница». Пишите к нам на наш номер на 8-988-291-1007. Как это сделал для нашей следующей вот компании друзей, по-моему, это «Салам алейкум Дагестану» и «Прибой». Поздравляем с днем рождения друга Ису. Пусть пожелания все исполнятся. Это твои близкие из Маджалиса. Включите, пожалуйста, Ару Мартарисян и Любу Успенскую. «Еще минуту» называется песня. Так мы понимаем, в их исполнении. И мы это делаем с большим удовольствием для Исы в честь дня рождения от близких из Маджалиса. Музыкальный презент и поздравления.
2: «Еще минута, я держу твои ладони осторожно. Еще минута, я скажу

0: час желаний.
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда можете найти изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. И «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: желаний. Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Телефон рекламной службы на радио. Прибой 8-988-292-47-47.
8: Звоните в эфир и пишите в WhatsApp 8-988-291-1007.
9: Радио «Прибой». Весь Дагестан на одной волне.

0: желание.
1: Это программа «По заявкам», друзья мои, 12:40 на московское время. И вы можете к нам писать тоже до конца этого часа на 8-988-291-1007. Добро пожаловать в прямой эфир. Очередное сообщение. Здравствуйте. Очень хочется послушать Амель Бента. И передаю приветы моим одноклассницам. Школа номер 7 города Кизилю. Спасибо от Аси. Это сообщение. Что же, Амель Бент на французском. Прекрасный трек для одноклассниц. Школа номер 7 от Аси. Звучит эта песня на волнах радио «Прибой».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГЕПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
12: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Легенда Абасов на волнах радио «Прибой». Был только что, друзья мои, зовут его Магомед, кто не знает. И песня «Будь счастлив» звучала на наших волнах. 12.53. Программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир», дорогие друзья, уже 20 лет дает красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Ну а на радио приводит, друзья мои, ямайская певица Грейс Джонс и песня «Либертанго» о темной стороне парижской ночной жизни. Ну что ж, последние минуты мы закроем премьеры новой песни на волнах нашего радио «Руслан Тупиев. О чем мечтает бедняк?» Послушаем этот трек, его название «Мечта бедняка». Будьте с нами.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: разобьют. Леваши.
1: Дагестанские огни.
0: Мехита.
2: Хунзах.
0: Говорит Махачкала. В столице 13 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране впервые за несколько лет снизился выпуск платежных карт. На юге Дагестана завершается строительство полигона на новом мусоросортировочном комплексе и стартовал шестой сезон проекта «Футбол в школе». Теперь подробно. Выпуск платежных карт в России по итогам второго квартала снизился впервые за несколько лет. Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных на сайте регулятора. Как отметили в Банке России, в стране продолжается выведение из оборота неактивных карт международных платежных систем. Их количество по итогам квартала снизилось на четверть. При этом происходит наращивание частоты операций по оставшимся и растет число выпущенных карт национальной платежной системы «МИР». На мусоросортировочном комплексе мощностью 200 тысяч тонн в год в Дербентском районе завершаются работы по строительству полигона. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать полноценную систему обращения с ТКО в южной зоне республики от сортировки до захоронения отходов, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта-Дербента. Обход Хасавюрта протяженностью 21 километр призван снять напряжение с самого загруженного участка федеральной трассы Р-217. Завершить работы здесь планируется в 2028 году. На обходе Дербента в настоящее время задействованы более 700 человек и 400 единиц техники. Новая четырехполосная дорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города, что существенно повысит безопасность дорожного движения. В стране стартовал шестой сезон проекта «Футбол в школе». В новом учебном году к инициативе Российского футбольного союза присоединились 7 тысяч образовательных учреждений. Программа реализуется с 2021 года при поддержке Министерства просвещения и Минспорта России. Главная цель – заинтересовать как можно больше ребят, приобщить их к активному образу жизни и регулярным тренировкам. Школы бесплатно получают комплекты инвентаря и методические материалы для включения модуля «Футбол» в учебный план, а также открывают дополнительные профильные секции. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатры.

0: Реклама. 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир»,

0: воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Тамасаранская поговорка.
1: Уву я объявил фице религиш, я в бояра уву с хаци дегиди.
2: Как ты посмотришь за своими родителями, так и твои сыновья посмотрят за тобой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Радио «Прибой».

0: Друзья мои, умное лицо — это еще не признак ума, как говорится. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Эта фраза одновременно является и напутствием. Ее смысл в том, что серьезность не всегда признак мудрости, а легкость и улыбка могут сделать жизнь ярче и позитивнее. «Смайл» — так называлась песня Криса Ри на волнах радио «Прибой». Песня, вышедшая вообще в мир в 1987 году. Час 42 московское время, друзья мои. Вы слушаете радио «Прибой» в пятницу 4 сентября. Осенний прекрасный день продолжается, и у нас по многочисленным просьбам со всех концов нашей необъятной родины. Песня на стихи Расула Гамзатова в исполнении Руслана Тубиева. Называется «Мечта бедняка». Примера песни давайте послушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. На границе России и Монголии зафиксировали высокую активность очага чумы. В Дагестане обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. И боксеры республики вышли в финал на чемпионате страны. Теперь подробно. Российские и монгольские специалисты выявили высокую эпизоотическую активность очага чумы на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Также заявили, что на территории страны учреждения ведомства продолжают системную работу по предотвращению случаев заболевания чумой, мониторингу активности природных очагов, вакцинации населения по показаниям и проведению профилактических мероприятий, что позволяет обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране. Российские агентства недвижимости, работающие с массовыми новостройками, в этом году фиксируют резкое сокращение клиентского потока и падение выручки до 70%. Как оказалось, проблемы возникают в связи с отсутствием прежних драйверов роста – массовой льготной и семейной ипотеки. Из-за этого девелоперы и специализированные агентства вынуждены вести жесткую борьбу за каждого покупателя, отметили эксперты. В правительстве Дагестана обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Особое внимание уделили вопросам реабилитации, медицинского обслуживания, протезирования и адаптации жилья для участников СВО с инвалидностью. Обсудили открытие филиала Фонда «Защитники Отечества» в Дербенте. Как было отмечено, в Дагестане действует 26 мер поддержки для данной категории граждан. В частности, ежемесячную компенсацию за ЖКУ, капремонт и топливо получают 6400 человек. В Махачкале в связи с проведением Международного фестиваля народных художественных промыслов вводятся временные ограничения движения автотранспорта. Мера принимается в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка. С сегодняшнего дня и до 20 сентября будет закрыт участок от улицы Ливаневского до улицы Сулеймана Стальского. Четверо дагестанских боксеров поборются за золотые медали на чемпионате России в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Решающие поединки завтра, 5 сентября, проведут Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Саид Магомаев и Камиль Джамаев. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Птицы улетают, листья опадают,
5: а радио «Прибой» всегда с тобой.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

По Москве середина 15 часа, друзья мои, вы слушаете радио «Прибой» и пятничный день, друзья мои, такое небольшое объявление прямо сейчас. Завтра уже суббота, 5 сентября, в 10:00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Эмоциональное притяжение». Завтра в субботу, 5 сентября, в 10 часов в эфире радио «Прибой». The best music on the best radio.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Вспомни, что было.

осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне. Настоящая музыка для настоящих людей.

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292

0: Баба Юрт.
1: Гимри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране впервые за несколько лет снизился выпуск платежных карт. На юге Дагестана завершается строительство полигона на новом мусоросортировочном комплексе и стартовал шестой сезон проекта «Футбол в школе». Теперь подробно. Выпуск платежных карт в России по итогам второго квартала снизился впервые за несколько лет. Об этом говорится в материалах Центробанка, опубликованных на сайте регулятора. Как отметили в Банке России, в стране продолжается выведение из оборота неактивных карт международных платежных систем. Их количество по итогам квартала снизилось на четверть. При этом происходит наращивание частоты операций по оставшимся и растет число выпущенных карт национальной платежной системы «МИР». На мусоросортировочном комплексе мощностью 200 тысяч тонн в год в Дербентском районе завершаются работы по строительству полигона. Ввод комплекса в эксплуатацию позволит создать полноценную систему обращения с ТКО в южной зоне республики от сортировки до захоронения отходов, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. В республике продолжается строительство трасс в обход Хасавюрта-Дербента. Обход Хасавюрта протяженностью 21 километр призван снять напряжение с самого загруженного участка федеральной трассы Р-217. Завершить работы здесь планируется в 2028 году. На обходе Дербента в настоящее время задействованы более 700 человек и 400 единиц техники. Новая четырехполосная дорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города, что существенно повысит безопасность дорожного движения. В стране стартовал шестой сезон проекта «Футбол в школе». В новом учебном году к инициативе Российского футбольного союза присоединились 7 тысяч образовательных учреждений. Программа реализуется с 2021 года при поддержке Министерства просвещения и Минспорта России. Главная цель – заинтересовать как можно больше ребят, приобщить их к активному образу жизни и регулярным тренировкам. Школы бесплатно получают комплекты инвентаря и методические материалы для включения модуля «Футбол» в учебный план, а также открывают дополнительные профильные секции. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

романтические сказочки в США, та еще история, друзья мои. Взять пример фильма «Красотка», который превратил представительницу древнейшей профессии в Золушку, что встретила на своем пути настоящего принца. Ну дай бог с ней, с профессией, друзья, фильм-то получился отличным. «Красотка» дала, конечно, путевку в жизнь Джули Робертс, которая из второстепенных актрис превратилась в мировую звезду. И как же потом кусали локти такие звезды, как Ким Бессинджер, Шерон Стоун, Мишель Пфайфер и многие другие, которые отказались от роли красавицы Вивьен в фильме «Красотка». Впрочем, может быть, актрисы не виноваты, ведь часть из них могла читать сценарий первой версии фильма, который назывался «3000», и по сюжету в ней особо не было романтики. И вот Джулия Робертс рискнула и не прогадала «Красотку», что вошла, вышла даже на экраны. Вышедший фильм более 30 лет назад засмотрели до дыры многие, а саундтрек из нее до сих пор остается одним из самых прослушиваемых в мире и звучит на волнах радиостанции «Прибой» чуть ли не через день. И многие даже не подозревали, что знаменитая «It must have been love», это шведский группа Roxette, могла бы и не прозвучать в картине, однако песня затмила даже знаменитую «Oh, Pretty Woman», друзья. 15:40 московское время, это радиостанция «Прибой», дарим вам хорошую музыку, продолжаем слушать, конечно, отличные треки, впереди еще Айша Тесса Насрулаева, Анна Асти, Тима Билан с песней «Эпилог», это все в ближайшие минуты на волнах радио «Прибой» в эту замечательную пятницу. Зовут меня, там всем салам алейкум, остаемся в одной компании.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет. Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
2: Вместе побеждать!
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
5: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой». Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России меняется порядок предоставления адресно-справочной информации о гражданах. В Дагестане строят крупнейший центр обработки данных и в республике представили новый самолет. Теперь подробно. С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок получения адресно-справочных данных через МВД. Закон упрощает поиск людей и четко определяет, кто имеет право делать такие запросы. Главная цель изменений – помочь в восстановлении связи, не нарушая приватность. Разыскиваемый человек сам решит, выходить ли на контакт, а его адрес заявителю не раскрывается. Подать заявление на поиск человека может как частное лицо, так и организация лично или через представителя. Сделать это можно через госуслуги или в районном подразделении МВД по вопросам миграции. Минсельхоз России намерен создать сеть полигонов, где будут испытываться и отрабатываться беспилотные и автопилотные технологии для агропромышленного комплекса в реальных производственных условиях. Министерство намерено подготовить новые предложения по структуре полигонов, составу индустриальных партнеров и методике технико-экономической оценки в течение месяца. Практическую отработку модели планируется начать в следующем году. При этом основой инфраструктуры станут государственные машиноиспытательные станции и учебно-опытные хозяйства аграрных вузов. В Хасавюртовском районе строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных с плановым вводом в эксплуатацию в следующем году. По словам представителей правительства, он даст Дагестану не только современную цифровую инфраструктуру, но и новые рабочие места. На объекте создадут порядка 30 высокотехнологичных мест для инженерно-технических специалистов. Еще более 100 рабочих мест появится в IT-сфере для обслуживания размещенного оборудования. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в Кизляре наблюдал за показательным полетом самолета, разработанного на Кизлярском электромеханическом заводе в рамках госпрограммы развития авиационной промышленности. Премьер выразил уверенность в хороших перспективах проекта и заверил, что власти республики будут делать все необходимое для его дальнейшего развития. Серебряный призер Паралимпийских игр, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алиасхаб Рамазанов в составе сборной России выступит на международном рейтинговом турнире серии Гран-при в Южной Корее, который стартует сегодня. И о курсах валют: на сегодня доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Холод за окном, а в душе тепло. Твое любимое радио дарит осеннее волнение.

0: Турция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Амурская поговорка.
2: Ахмахаста кодопт ильгит лагулеб.
3: В руках дурака и палка стреляет.
1: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

0: 16:41 московское время, друзья мои, на волнах радио Прибой, Аура Дион, ее Where Does Love Go, песня, не просто песня же, а песня расставания, размышления о вечности любви и ее способности менять форму и о том, как важно беречь эти чувства. С любовью с вами музыка, которая звучит на наших волнах круглые сутки, друзья мои, самая народная музыка. В пятницу, 4 сентября, приветствую каждого, кто остается с нами в эти минуты. Меня зовут Адам, всем желаю хорошо провести следующие минуты. В нашей компании очень скоро Руслан Гасанов с песней «Гуни» и Лариса Гажиева встречает Лилия через секунды на волнах радио Прибоя.
1: Легендарный настрой.
2: И весь Дагестан с тобой.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио Прибой.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио Прибой.

0: На Волнах Радио прибудет, друзья мои, в финале часа премьера новой песни в исполнении прекрасной Лилы Алиевой, называется «Джунгутэй». Ну что ж, конец часа, друзья мои, значит, с наступлением очередного часа у нас уже в 17.00 начнется программа по заявкам. Мы ждем ваши сообщения на 8-988-291-1007. На Макс либо на WhatsApp можете писать поздравления, приветы, связанные с праздником, или просто передать привет и вспомнить своего близкого человека. Ну что ж, всем доброго вечера. Допевает песню Лила Алиева. И очень скоро с новостями Диана Гаджиева в эфире радио «Прибой».
1: Час ваших желаний. В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение утвердило обязательный набор внеурочных курсов для школьников. Масштабные культурные мероприятия пройдут в Дагестане. И Алиасхаб Рамазанов выиграл престижный турнир в Южной Корее. Теперь подробно. Министерство просвещения России утвердило рекомендации, в которых зафиксирован перечень внеурочных курсов, обязательных для российских школ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. На внеурочную деятельность школьникам отводится до 10 часов в неделю. В обновленный список, в частности, включены курс «Россия. Мои горизонты», урок «Разговор о важном», а также новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Более 600 жителей Дагестана на данный момент прошли профессиональное обучение и дополнительное профобразование по нацпроекту «Кадры». Наиболее востребованными стали программы по использованию искусственного интеллекта. Бесплатное обучение доступно безработным и ищущим работу гражданам, людям старше 50 лет, ветеранам СВО и членам их семей, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодежи до 35 лет. Подать заявку можно через портал «Работа России». Масштабные культурные мероприятия пройдут в Дагестане в этом месяце. Среди них международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей», форум «Моя семья. Россия» и марафон «Вместе ради единства», приуроченный ко Дню единства народов республики. В ближайшие дни в Махачкале пройдут поэтические чтения, выступления академических коллективов, ярмарки народных художественных промыслов, мастер-классы, гастрономические и этнографические мероприятия. Для всех жителей и гостей республики вход на события будет свободным. 15 сентября в парке имени Сулеймана Стальского в Махачкале выстроят 100-метровый стол и накроют его блюдами национальных кухонь. Всего их будет 300. Организаторы готовят мировой гастрономический рекорд, сообщает Минтуризм Дагестана. За официальной регистрацией его будут следить эксперты проекта «Рекорды страны и мира». Гостями станут представители других стран, общественные деятели, блогеры и журналисты. Алиасхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира серии Гран-при, проходящего в Южной Корее. В соревнованиях приняли участие все лидеры мирового рейтинга, олимпийские медалисты и победители континентальных чемпионатов. Рамазанов оказался вне конкуренции в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя.
3: Музыка.

Согретые летом. Здесь с тобой. Музыка и осень. На радио «Прибой». Час желаний.

0: час желаний.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
9: Выбирай то, что нравится.
10: Вечерний выпуск программы по заявкам «Час желаний», друзья мои, на волнах радио «Прибой». Почти 17:17 по Москве. И мы ждем ваше сообщение на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. И одно из первых сообщений уже. Вот, добрый вечер, радио «Прибой». И вам, дорогие радиослушатели, хочу передать всем большой салам. Желаю вам хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песню «Когда звучит дамбо». От Абдулы сообщение. С удовольствием принимаем ваши пожелания хорошего настроения вечера, Абдул, и с удовольствием послушаем все вместе песню неизвестного автора «Когда звучит тамбур».

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: И, друзья мои, напомню о том, что у программы «Час желаний» прекрасный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

Ваша просьба. Ну что ж, далее у нас такое сообщение. Я слушаю всегда вас через FM-плеер. Салам алейкум всему Дагестану из Екатеринбурга. Просим поставить песню Руслана Тупиева «Мечта бедняка». Что ж, Екатеринбург, вам большой привет из Махачкалы. Слушайте на здоровье, на счастье и удовольствие. Для вас специально Руслан Тупиев «Мечта бедняка» звучит в программе «Час желаний».

0: желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Программа «Чай желания» представляет ювелирные салоны «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компаний «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным.

0: желаний. Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
9: Это программа «Час желаний». Мы продолжаем, друзья мои, дарить вам хорошую музыку еще посредством ваших сообщений, которые приходят на 8-988-291-1007. Добрый вечер, радио «Прибой». Хороший плейлист. Пополните, пожалуйста, песни Сивака Ханаяна «Жди меня». Адресую для Арсена и Карима, моим верным друзьям, написал некто и подписался, еще написал еще спасибо. А вот имени нет, конечно, да. А вот для Арсена и Карима, как ведь для верных друзей, вот вашего друга, отличный трек «Жди меня» в исполнении Сивака Ханаяна звучит на волнах радио «Прибой».

0: «Час желаний». Желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Добрый вечер всем тем, кто с нами, и, возможно, она строилась недавно. Это программа по заявкам «Час желаний», где бы вы ни находились или не жили, вы можете писать на наш номер на 8-988-291-1007. У нас из Кизляра следующее сообщение. Салам алейкум, Дагестан, и всем слушателям. Вот пишу из Кизляра, и песню, пожалуйста, группа «Непара», «Сердце пополам». Адресуется для тети Светы, он пишет, наш слушатель, и Ахмеда. Тоже не подписался, для тети Светы и Ахмеда. Возможно, племянник, возможно, сосед, возможно, друг. Кто бы ни был, друзья мои, для хороших людей, для Светы и Ахмеда попросили поставить песню группы «Непара», «Сердце пополам» в программе «Час желаний» для вас прямо сейчас.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: порвал все чарты даргинской музыки своей премьерой с названием «Танцуй со мной». Итак, еще раз напомню, это Евгений Бакшиев, солист, бывший солист группы «Кинса». «Танцуй со мной» на даргинском исполнил здесь, на волнах радиостанции «Прибой».
1: Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
2: Реклама. Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
0: Еще одна песня, друзья мои, прозвучит в исполнении даргинского исполнителя, но, правда, на русском языке. Хорошего исполнителя, причем я добавлю. Хасбулат Рахманова исполнит сейчас песню «Ты не забудешь» для Зарины с города Избербаш. Добрый вечер. Попросит поставить песню. Именно она, Зарина с Избербаша, для вас специально. Хасбулат Рахманов на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».

0: час желаний.
1: Ну что, друзья мои, последняя заявка у нас в эфире сейчас прозвучит. Добрый вечер, моя любимая радио Прибой. Как всегда, ваша постоянная слушательница с Хасавюрта, Радмила, Тайрат и Роза. Мы сегодня на работе, строим, печем хлеб и слушаем вас. Ну, как без этого у нас не получается. Хотим Айну Китагазову, а может, спасибо большое заранее. Вы самые лучшие. Спасибо большое вам за то, что вы верны и постоянно получаете удовольствие от нашего радио. Итак, Китагазова готова спеть для вас. Но я же напомню, потому что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир».
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Дагестане 18 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране продлили гаражную амнистию. Проверка школ Дагестана выявила проблемы, и в республике начался отбор заявок по программе развития горных территорий. Теперь подробно. В России официально вступил в силу закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. В профильном комитете Госдумы сообщают, что упрощенный порядок регистрации уже избавил сотни тысяч россиян от бюрократической волокиты. За время действия программы по всей стране официально зарегистрировали более 800 тысяч объектов. Напомню, закон позволяет в упрощенном порядке оформить право собственности как на сами строения, так и на землю под ними, если они были возведены до конца 2004 года. К началу нового учебного года в Дагестане приступили к работе 1376 школ, однако проверка выявила системные проблемы. 42% школ переуплотнены, в некоторых отсутствуют спортзалы и медкабинеты. Также проверка показала, что 36% расписания уроков не отвечают требованиям по длительности перемен. Это может влиять на утомляемость учащихся, работа по устранению нарушений в действующих школах продолжается. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на совещании по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами обратил особое внимание на необходимость своевременного вывоза мусора и надлежащего содержания контейнерных площадок в муниципалитетах. Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только вывозом отходов. По его словам, даже при пустых контейнерах территория вокруг них нередко остается замусоренной, что портит внешний вид городов и сел. Минэкономразвития Дагестана объявила старт приема заявок на участие в госпрограмме развития горных территорий на этот год. Программа, реализуемая с 2020 года, нацелена на устойчивое развитие создания и сохранение рабочих мест, а также повышение качества жизни населения в горных зонах республики, занимающих около 44% территории региона. На реализацию мероприятий в республиканском бюджете предусмотрено свыше 70 миллионов рублей. Господдержка будет предоставляться в виде субсидий на возмещение до 50% затрат по нескольким направлениям. В Дагестане стартовал дополнительный период основного государственного экзамена для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. К участию в нем допущены выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию в основной период и оставшиеся без аттестата. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны не позднее 11 сентября. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на «Прибое».
3: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Реклама.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47. Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-4040.

0: Уважаемые, если вы не знаете, что такое эмоциональное потяжение, то завтра утром в 10 часов в эфире радио «Прибой» вы об этом обязательно узнаете в программе «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Итак, завтра в субботу, 5 сентября, 10:00 в эфире радио «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Тема программы «Эмоциональное притяжение».
1: Радио «Прибой» – the best radio of Dagestan.

0: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-200.

0: Кашбербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение утвердило обязательный набор внеурочных курсов для школьников. Масштабные культурные мероприятия пройдут в Дагестане. И Алиасхаб Рамазанов выиграл престижный турнир в Южной Корее. Теперь подробно. Министерство просвещения России утвердило рекомендации, в которых зафиксирован перечень внеурочных курсов, обязательных для российских школ. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. На внеурочную деятельность школьникам отводится до 10 часов в неделю. В обновленный список, в частности, включены курс «Россия. Мои горизонты», урок «Разговор о важном», а также новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Более 600 жителей Дагестана на данный момент прошли профессиональное обучение и дополнительное профобразование по нацпроекту «Кадры». Наиболее востребованными стали программы по использованию искусственного интеллекта. Бесплатное обучение доступно безработным и ищущим работу гражданам, людям старше 50 лет, ветеранам СВО и членам их семей, женщинам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодежи до 35 лет. Подать заявку можно через портал «Работа России». Масштабные культурные мероприятия пройдут в Дагестане в этом месяце. Среди них международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей», форум «Моя семья. Россия» и марафон «Вместе ради единства», приуроченный ко Дню единства народов республики. В ближайшие дни в Махачкале пройдут поэтические чтения, выступления академических коллективов, ярмарки народных художественных промыслов, мастер-классы, гастрономические и этнографические мероприятия. Для всех жителей и гостей республики вход на события будет свободным. 15 сентября в парке имени Сулеймана Стальского в Махачкале выстроят 100-метровый стол и накроют его блюдами национальных кухонь. Всего их будет 300. Организаторы готовят мировой гастрономический рекорд, сообщает Минтуризм Дагестана. За официальной регистрацией его будут следить эксперты проекта «Рекорды страны и мира». Гостями станут представители других стран, общественные деятели, блогеры и журналисты. Алиасхаб Рамазанов стал победителем международного рейтингового турнира серии Гран-при, проходящего в Южной Корее. В соревнованиях приняли участие все лидеры мирового рейтинга, олимпийские медалисты и победители континентальных чемпионатов. Рамазанов оказался вне конкуренции в весовой категории свыше 80 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: Врачу и его ученику приходилось много работать. Ученику казалось, что самое сложное в работе врача – поставить диагноз. Однажды врач долго не мог определить причину болезни у девочки, которая много раз поступала в больницу с сыпью. Не помогали ни лекарства, ни диеты, пока врач не установил, что у девочки аллергия на медь. «Как вы догадались, учитель?» – с изумлением спросил ученик. «Врач должен иметь глаз сокола. Медная посуда – единственное, что отличает домашние вещи девочки от больничных», – объяснил врач. Через некоторое время в соседней деревне случилась эпидемия заразной болезни. Врач один остался там ухаживать за больными, потому что остальные боялись даже приближаться к ним. На этот раз он пояснил удивленному ученику, что у врача должно быть бесстрашное сердце льва. Как-то привели дровосека со страшной раной на руке. Врач аккуратно зашил рану и ласково сказал, что она быстро заживет. «Ваши добрые руки похожи на руки матери», – заметил дровосек. «Врач должен иметь руки матери», – улыбнулся доктор. «Учитель, я не понял, кем должен быть врач – соколом, львом или матерью?» «Врач должен иметь глаз сокола, сердце льва и руки матери».
4: На Радио Прибой Притчи народов мира.
6: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама. 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Табасаранская поговорка.
2: Гончтич руб мапан, жван куль ин нарару.
3: Не вреди соседу, против тебя же обернется.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю.

0: свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала:
1: я тебе.

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая

столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

соврачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать с

сердце боль. И желанный день совсем не близко. Я себе забаву изобрел. У меня с надеждой

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Толгу дунял сырана, алжанду кубатана.
2: Весь мир обошел, рай дома оказался.
0: Радио «Прибой».

0: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.
1: Реклама.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. «Глаз Алмаз».
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Киргу. Двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: The best music.
2: Золотая, золотая радиопора.
3: Радио «Прибой».
1: Золотое время.
0: На любимом радио.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: 6 сентября, 16:15, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Родина, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47. История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

этот вечер все вроде бы лучше. И поудо твое сердце на воле вновь, и вроде больше никто и не нужен на этом сердце.

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Priboy.
2: Otro giro en la historia.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.
1: Лезгинская поговорка.
2: Вечис хешил тежерда, масадас ашар и салахта.
3: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
4: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Очарованные лучшей музыкой.
5: The best music.
4: Это осень ярких впечатлений.
5: This is Radio Preboy.

век. Ты по-прежнему мой Бог, я ловлю твой каждый вздох и у сердца прячу боль.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Все времена.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

этим было туго. Ты доводил меня, пила вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: по горным высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый прибой.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Листья кружат в вальсе листопада.

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру